0: What's the fun I used to get? Now I don't walk what? Hi. Ratas osuk tikran mazir gachat. Tara gantra. Vani peyi shiksa shnendar pasi ahras. Bangis karin khoda rot. Bangis ad gosusha. Вот бабан, парня нас, табакзан гнил. Салим Лалов, а то Салим Лалов, вот у Гаша же ты нюн, вот са, даву ты тульзан, намаз пырит ты чай чат, а не мед дава. Не срыть ратас, сырси панас, а в дад.
1: Давы сабе, What is Jaljal? You are not going to be able to do it. What is your
2: name? What is your name? What is your name?
3: Subhu pholtai Raj gaya daa